Вы слушаете новости культуры. В эфире Международное радио Азербайджана. В студии Севда Исмаилгазы. Здравствуйте. Сегодняшнюю передачу

Отечественной войны азербайджанского народа за освобождение Карабаха. Она продлилась 44 дня и ознаменовалась Великой Победой, которая положила конец 30-летней оккупации Армении пятой части международно признанной территории Азербайджанской Республики. Эта победа достигнута благодаря героизму и самопожертвованию воинов славной азербайджанской армии, незаурядному лидерству президента и верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, единству всего азербайджанского народа. В те 44 дня осени 2020 года всему миру был явлен несгибаемый патриотический дух азербайджанцев, их готовность любой ценой и любым путем восстановить территориальную целостность своего отечества. Во имя победы объединились представители всех национальностей и этнических групп Азербайджана, приверженцы всех конфессий, обратившие Всевышнему единую молитву за торжество справедливости на нашей земле. Предшествовавшие войне заявления и конкретные действия армянского руководства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном свидетельствовали о том, что оно не только не намерено положить конец оккупационной политике, но даже готово усилить ее. В том числе и такими преступными шагами, как заселение захваченных земель Азербайджана армянами из других стран и подготовка новой войны за новые территории. 24 сентября 2020 года президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе выступления на общих дебатах 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН предупредил мировое сообщество о том, что Армения готовится к новой войне с Азербайджаном. Действительно, 27 сентября вооруженные силы Армении вновь приступили к обстрелам Азербайджана. И чаша терпения азербайджанского народа и государства лопнула. В ответ на нанесение вооруженных сил Армении огневых ударов по позициям азербайджанской армии и гражданским населенным пунктам, Азербайджан развернул контрнаступательную операцию. Эта операция, получившая впоследствии название «Железный кулак», превратилась в Отечественную войну. За 44 дня с 27 сентября по 9 ноября 2020 года Азербайджан освободил оккупированные земли и восстановил свою территориальную целостность. Война обернулась сокрушительным поражением Армении, позорным крахом ее агрессивной оккупационной политики в отношении Азербайджана. Карабах и восточный Зангезур, исконные и неотъемлемые земли Азербайджана, вернулись под суверенный контроль нашего государства. 27 сентября 2020 года в своем первом обращении к народу во время Отечественной войны президент Азербайджана Ильхам Алиев настроил соотечественников на решительную победу. «Мы на верном пути. Наше дело правое. Победа будет за нами. Карабах наш. Карабах – это Азербайджан». Сразу после победы в Отечественной войне азербайджанское государство дало старт историческому процессу возрождения родного Карабаха, города и селения которого за почти 30 лет армянской оккупации были разрушены до основания, буквально стерты с лица земли. Причем этот процесс, как однозначно дал понять президент Ильхам Алиев, станет локомотивом дальнейшего поступательного развития Азербайджанской республики. Уже спустя несколько месяцев после 44-дневной войны весь мир увидел, как восстанавливаются разрушенные врагом наши города и селения, подвергшиеся в период оккупации, уничтожению и экологическому террору. Природные заповедники, прокладываются дороги, строятся аэропорты. Азербайджан, сокрушивший армянский фашизм на поле боя, не даст ему возможности вновь поднять голову. Это наглядно продемонстрировало жесткое пресечение вооруженными силами Азербайджана армянских военных провокаций. Поверженные в 44-дневной войне Армении следует всегда помнить о ее последствиях и о том, что железный кулак Азербайджана и далее готов к нанесению сокрушительных ответов на любые посягательства на его суверенитет и территориальную целостность. Таким образом, была восстановлена территориальная целостность Азербайджанской республики. Армяно-азербайджанский Нагорно-Карабахский конфликт остался в истории. За 44 дня победоносной Отечественной войны мы кровью своих шахидов утвердили непреложную историческую истину. Карабах – это Азербайджан, испокон веков и навеки вечные. 27 сентября азербайджанский народ поминает своих шахидов, всех павших во имя свободы Азербайджана, защиты родной земли. Им мы обязаны освобождением родного Карабаха.

триумфом национального духа азербайджанцев как народа-победителя. В Азербайджане 27 сентября отмечается как День памяти.

Вы слушаете новости культуры в эфире Международное радио Азербайджана. В Национальной библиотеке Азербайджана прошло мероприятие, посвященное 27 сентября Дню памяти. В начале мероприятия светлая память шахидов была почтена минутой молчания.

замечание. Выступивший на мероприятии директор Национальной библиотеки профессор Керим Таиров отметил, что День памяти занимает особое место в памяти нашего народа и рассказал о жизненном и боевом пути шахидов и их заслугах перед Родиной. Заместитель директора Национальной библиотеки по научной работе и библиотечно-информационному обслуживанию Азиба Исмайлова и заведующие отделом работы с информационно-поисковыми системами Саяра Мамедли подчеркнули, что Отечественная война составляет особый этап многовековой истории государственности и борьбы нашего народа, а благодаря высокому боевому духу, героизму и самоотверженности, продемонстрированным азербайджанской армией в 44-дневной войне, была восстановлена территориальная целостность нашей страны. Вышел в свет первый номер международного журнала «ИРС» на узбекском языке. «ИРС Мерос» – новое издание объединяет материалы, посвященные историко-культурным связям между народами Азербайджана и Узбекистана, общим духовным ценностям и современному развитию Азербайджана. В вступительной статье главный редактор журнала Муса Мерджанлы отмечает, что основная цель на В вступительной статье главный редактор журнала Муса Мерджанлы отмечает, что основная цель нового издания – донести до узбекского читателя объективную научную и культурную информацию об Азербайджане. С 18 по 30 сентября в стране прошел 18-й международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли, организованный фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры. Второй год подряд научно-методический и квалификационный центр культуры Министерство культуры организует в рамках фестиваля лекции и концерты под названием «Жемчужины искусства». Проректор университета Азербайджанской дипломатической академии Гюнай Заидова рассказала о мероприятиях, проведенных университетом в рамках фестиваля имени Узеира Гаджибейли. Она выразила удовлетворение реализацией проекта, посвященного великому композитору в этом учебном заведении, и поблагодарила организаторов. В Союзе композиторов Азербайджана в рамках 18-го международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли, организованного фондом Гейдара Алиева и Министерством культуры, прошла церемония открытия первого съезда композиторов тюркского мира. Съезд проводят Министерство культуры и Фонд тюркской культуры и наследия при совместной организационной поддержке Бакинского регионального офиса ИССКО, Союза композиторов Азербайджана и Азербайджанской национальной консерватории. В рамках съезда в Международном центре Мугама прошел концерт традиционной музыки. Вечер был посвящен первому съезду композиторов тюркского мира и Дню государственного суверенитета. В Азербайджанском государственном академическом музыкальном театре в рамках 18-го международного музыкального фестиваля имени Узеира Гаджибейли состоялись постановки произведений великого азербайджанского композитора. В рамках фестивальной программы театр представил три его знаковых произведения: оперетту «Аршин Малалан», музыкальную комедию «Муж и жена» и спектакль «Лейли и Меджнун», поставленный на основе одноименной мугамной оперы Узеира Гаджибейли. В Нью-Йорке прошел первый день 37-й встречи высокого уровня Международного центра Низами Генджави на тему «Восстановление доверия, сотрудничества и глобальной стабильности во имя общего будущего». Двухдневное мероприятие, организованное в рамках 81-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, собрало вместе глав государств и правительств, бывших лидеров, высокопоставленных представителей международных организаций и экспертов. В центре внимания находились вопросы восстановления доверия международной системе, будущего многосклонности, роли международного права, геополитических противостояний, дипломатии и сотрудничества в сфере глобального здравоохранения. Мавзолей Дери-Баба, являющийся одним из редчайших образцов Ширванской архитектурной школы, по своим архитектурным особенностям представляет собой уникальный памятник Кавказа. Так, часть внутри строения расположена в углублении, образованном в результате естественного высечения в скале. Суфийские мавзолеи, расположенные на территории Азербайджана, привлекают внимание туристов как с религиозной, так и с архитектурной точек зрения. В настоящее время мавзолей Дери-Баба ежегодно посещают десятки тысяч местных и иностранных туристов. В Международном центре Мугама в рамках культурно-просветительского проекта «Голос Саза. Дыхание слова» состоялось мероприятие, посвященное столетию со дня рождения выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства Ашуга Искендера Ахбалы и 70-летию Ашуга Фахфура Ахбабалы. В ходе мероприятия особое внимание было уделено

самобытным ашукским школам исторического региона Ах-Баба, Чылдыр, их богатым художественным традициям и значительному вкладу в развитие эпических дастанов и поэтического наследия. Также была отмечена роль юбиляров в сохранении и продолжении этих богатых творческих традиций. В Пекине состоялся концерт «Шелковый путь в лунном свете», музыкальная гармония Азербайджана и Китая, объединившая на одной сцене музыкантов двух стран и продемонстрирующая общность культурных традиций, сформировавшихся на протяжении веков вдоль исторического шелкового пути. Мероприятие было организовано фондом Хана Шушинского при поддержке Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана и посольства Азербайджана в Китае. В концерте приняли участие азербайджанские и китайские музыканты, а среди гостей были представители китайской общественности и дипломатического корпуса. В Национальной библиотеке по случаю 20 сентября Дня государственного суверенитета представлены виртуальная и одноименная традиционная книжная выставки. На выставке на азербайджанском и иностранных языках представлены официальные документы по городам Ханкенди, Ходжалы, Ходжавент и Ахдере. Литература, публикации, прессы о 44-дневной Отечественной войне, проведенной под руководством Верховного главнокомандующего вооруженными силами Ильхама Алиева под названием «Железный кулак». Кулак, завоеванный славной победой, полным восстановлением территориальной целостности и суверенитета Азербайджана. По всей стране, боевом пути шахидов, строительство восстановительных работах на освобожденных от оккупации территории, великом возвращении.

Общественным объединением «Сеть журналистов Азербайджана» подготовлен документальный фильм «На встречу завтрашнему дню», посвященный восстановительно-созидательным работам и процессу великого возвращения в Карабахе и Восточном Зангезуре. В ленте, подготовленной в рамках года градостроительства и архитектуры, процесс восстановления Карабаха и Восточного Зангезура, возвращение людей к родным очагам и построение здесь новой жизни, представлен через человеческие истории.

сигурно ке документального филма Бис Вагдами, Джебраиле, Физули, Кибаджаре, Лачине, Шуше, Ханкенде, Ходжалы и Зангелани. В рамках мероприятий, посвященных съезду композиторов тюркского мира, прошел круглый стол на тему «Становление и развитие композиторских школ тюркских народов в поисках культурной идентичности». Особое внимание уделяется необходимости более глубокого изучения музыкального наследия тюркских. Особое внимание уделяется необходимости более глубокого изучения музыкального наследия тюркских народов и укрепления творческих связей между ними. Отмечается, что общие культурные ценности и музыкальные наследия создают широкие возможности для совместного творчества. В Фонде тюркской культуры и наследия в рамках 18-го международного музыкального фестиваля Узейр Гаджибейли состоялось открытие первого съезда композиторов тюркского мира. В форуме приняли участие представители ведущих музыкальных структур Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана, Турции, Узбекистана, Туркменистана и Венгрии. Цель новой международной профессиональной платформы – объединить композиторов, музыковедов, исполнителей, музыкальные образовательные учреждения, ведущие музыкальные организации стран тюркского мира – и способствовать развитию профессионального сотрудничества между ними. Особенно знаменательно, что этот исторический шаг предпринимается в рамках 18-го международного музыкального фестиваля Узейр Гаджибейли, подчеркнула Актоты Раймкулова. В рамках проекта Азербайджанского культурного центра при посольстве Азербайджанской республики в Турции состоялось открытие барельефа и аудитории имени Ахмеда Авоглу, сыгравшего важную роль в общественной и культурной жизни Азербайджана и Турции и внесшего ценный вклад в интеллектуальную жизнь тюркского мира как юрист, писатель, журналист и мыслитель. В мероприятии приняли участие проректор Карского университета. В мероприятии приняли участие проректор Анкарского университета профессор Орхан Узун, заместитель министра культуры Азербайджана Фарид Джафаров, сотрудники посольства Азербайджана в Турции Тюрксой, руководство Азербайджанского культурного центра, ученые, представители интеллигенции азербайджанской диаспоры. В Азербайджанском национальном музее искусств состоялась встреча, посвященная культурному диалогу между Объединенными Арабскими Эмиратами и Азербайджаном. Мероприятие под названием «Музей Объединенных Арабских Эмиратов и Азербайджана. История, объединяющая богатое наследие с перспективным будущим», было организовано при совместной поддержке посольства Объединенных Арабских Эмиратов и Министерства культуры обеих стран. Перед собравшимися выступили эксперты и официальные лица из обеих стран. В рамках третьего международного оперного фестиваля «Фидан Гаджиева» продолжаются концерты молодых исполнителей. Очередное мероприятие фестиваля прошло в Азербайджанском государственном театре песни имени Рашида Бейбутова и было посвящено творчеству выдающегося азербайджанского композитора Узейра Гаджибейли. В рамках проекта под аккомпанемент женского камерного оркестра «Мездо» выступили молодые вокалисты, а также совсем юные исполнители, участники детского хора «Мездо». На сцену вышли автор и организатор фестиваля народной артистки Азербайджана Фидан Гаджиева. В программе помимо произведений Узейра Гаджибейли прозвучали произведения других композиторов азербайджанских и зарубежных. В Шамахе прошел фестиваль винограда и вина. Двухдневный фестиваль прошел в селе Мейсири Шамахинского района и организован исполнительной властью Шамахинского района, рестораном «Амгура» и комплексом «Несими Баглары». Цель фестиваля, который проводился уже в пятый раз, популяризация местного виноградарства и виноделия, увеличение экспортного потенциала винодельческой продукции, информирование широкой общественности об истории виноградарства и виноделия в Азербайджане и о проделанной в этой сфере работе, а также содействие расширению туристических возможностей региона. Вы слушали новости культуры на канале Международного радио Азербайджана. До свидания, всего вам доброго.

В эфире Международного радио Азербайджана новости в студии Джамиля Мамедова. Здравствуйте. В начале краткий анонс. Президент Ильхам Алиев по случаю Дня памяти посетил Парк Победы в Баку. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик о посещении Парка Победы. Президент Турции: Карабах навсегда останется частью Азербайджана. А сейчас более подробно. 27 сентября, в день памяти, президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева посетили Парк Победы в Баку. Глава нашего государства возложил венок к монументу Победы, почтил память шахидов. Затем первая леди Мехрибан Алиева с глубоким уважением почтила память наших шахидов. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа размещен видеоролик в связи с его посещением Парка Победы в Баку по случаю 27 сентября – Дня памяти. В аккаунтах президента Ильхама Алиева в социальных медиа также размещена публикация в связи с 27 сентября – Днем памяти. В аккаунтах первого вице-президента Азербайджана Мехрибана Алиева в социальных сетях размещена публикация в связи с 27 сентября – Днем памяти. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи с 27 сентября – Днем памяти Азербайджана. В публикации турецкого лидера говорится: «День памяти дружественного и братского Азербайджана, я с уважением чту героев-шахидов. Выражаю благодарность Гази, сражавшимся за освобождение Карабаха от оккупации. Карабах – земля Азербайджана и останется таковой навсегда». Борьба за освобождение Карабаха – один из сильнейших, запечатленных в памяти примеров мужества, самоотверженности и любви к родине в нашей новейшей истории. 27 сентября – день памяти, со скорбью и признательностью чту героических сынов родного Азербайджана, ставших шахидами во имя суверенитета и территориальной целостности родины.

военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко, комментируя шестую годовщину начала 44-дневной Отечественной войны. Говоря о ситуации, предшествовавшей событиям 27 сентября 2020 года, он обратил внимание на существовавшие в тот период подходы армянского военного руководства. Особо Игорь Коротченко остановился на обстоятельствах начала 44-дневной войны, подчеркнув, что в своей оценке опирается на информацию высокопоставленных российских источников. Министерство национальной обороны Турции поделилось публикацией в связи с 27 сентября днем памяти Азербайджана. В оборонном ведомстве братской страны почтили память шахидов Азербайджана, выразили благодарность Гази. Годовщину начала борьбы, увенчавшейся славной победой героической армии Азербайджана и освобождением оккупированных территорий братской страны, чтим память героев-шахидов, желаем здоровья и счастливой жизни Гази, говорится в публикации Министерства национальной обороны Турции. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.

0: В эфире Международного радио Азербайджана новости, в студии Кемаль Зейналзаде. Здравствуйте. Коротко о главном. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Джорджа Мелони поблагодарила Ильхама Алиева за решение Сукат по ценам на топливо в Италии. Сегодня в Риме состоится презентация документального фильма «Гармония». А теперь подробнее. 27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Ильхаму Алиеву. Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шахидов. Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поделился публикацией в связи 27 сентября Днем памяти Азербайджана. В публикации турецкого лидера говорится: «В день памяти дружественного и братского Азербайджана я с уважением чту героев-шахидов и выражаю благодарность Гази, сражавшимся за освобождение Карабаха от оккупации. Карабах – земля Азербайджана и останется таковой навсегда». Решительно осуждаем и отвергаем попытку пресс-секретаря Министерства Европы и иностранных дел Франции в заявлении от 17 сентября обосновать предупреждение о поездках в Азербайджан высказываниями о риске произвольного задержания и несправедливого судебного разбирательства. Об этом говорится в комментарии начальника управления пресс-службы МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде относительно позиции пресс-секретаря Министерства Европы и МИД Франции по поводу предупреждения о поездках в Азербайджан. Отмечается, что представление судебных процессов, проводимых в соответствии с законодательством Азербайджана по отдельным уголовным делам на основе политических соображений и попытки вмешательства в судебную систему нашей страны, недопустимы. Призываем французскую сторону воздержаться от необоснованных и предвзятых претензий в отношении Азербайджана, уважать суверенитет и внутренние дела нашей страны и положить конец подходам, наносящим вред двусторонним отношениям, подчеркивается в комментарии. Сегодня в Гюргюльском районе проходит пятое заседание трехстороннего комитета по таможенным вопросам между правительствами Азербайджанской республики, Грузии и Турецкой республики. В мероприятии принимает участие делегация во главе с председателем Государственного таможенного комитета, генерал-полковником таможенной службы Шахином Багировым, заместителем министра торговли Турецкой республики Сезай Учармаком и руководителем службы доходов Грузии, заместителем министра финансов Мамукой Бараташвили. На заседании предусмотрено широкое обсуждение текущего состояния и перспектив развития сотрудничества между таможенными службами трех стран. Азербайджанская госкомпания «Сукар» вслед за итальянской «Эни» решила установить предельные цены на бензин и дизельное топливо в сети своей дочерней компании «Итальяна Петроли». Об этом заявила председатель Совета министров Италии Джорджа Мелони. Она поблагодарила президента Азербайджана Ильхама Алиева за этот шаг, который, по ее словам, укрепляет сотрудничество между двумя странами, а также президента «Сукар» Рувшана Наджафа. «Сукар» подчеркнули, что таким образом компания отвечает на призыв итальянского правительства поддержать семьи и предприятия, которые более 6 месяцев сталкиваются с высокими ценами на топливо на фоне геополитической нестабильности и ее влияния на глобальные цепочки поставок. Ограничение цен будет вводиться поэтапно, начиная с сети «Итальяна Петроли». Сегодня в Азербайджан прибудет очередная группа украинских детей, пострадавших в результате войны. Дети будут размещены в лагерях. Отметим, что за прошедший период агентство социальных услуг организовало приезд из Украины в Азербайджан около 450 детей и молодых людей, которым были оказаны социально-психологические реабилитационные услуги. Сегодня в столице Италии, Риме, состоится презентация документального фильма «Гармония». Фильм рассказывает об атмосфере толерантности и мультикультурализма, сложившейся в Азербайджане, через призму повседневной жизни и взаимоотношений трех подруг, исповедующих разные религии. Через семейный быт, религиозные обряды и многолетние дружеские связи героинь зрителю раскрывается культура взаимопонимания, доверия, уважения и мирного сосуществования. На церемонии показа наряду с азербайджанской делегацией ожидается участие официальных лиц Святого Престола, представителей дипломатического корпуса, религиозных общин и духовных деятелей. В рамках презентации будет представлен фотостенд, отражающий богатое религиозно-культурное наследие и мультикультурные ценности Азербайджана.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.
0: Отечественная война, начавшаяся 27 сентября 2020 года, стала одним из самых значимых событий в современной истории Азербайджана. В результате 44-дневных сражений от оккупации были освобождены наши земли, а также сделан исторический шаг к восстановлению территориальной целостности Азербайджана. Вот что об Отечественной войне говорит депутат Милли Меджлиса Али Гусейнли.
2: Али Баш командан тарафиндан, özü müdafiə məqsədilə
0: Верховный главнокомандующий в целях самообороны мобилизовал азербайджанскую армию. Азербайджанский народ сплотился вокруг верховного главнокомандующего. Именно благодаря воле и решительности верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева, спустя некоторое время Азербайджан реализовал успешную военную операцию и за короткие сроки освободил от оккупации наши территории. Эта война продемонстрировала всему миру военную мощь, профессионализм и боеспособность азербайджанской армии. Успехи на поле боя были обусловлены не только техническими возможностями, но и высокой морально-психологической подготовкой личного состава, искренней любовью к родине и верой в свои цели. Кроме того, Азербайджан одержал победу и на дипломатической арене. По словам депутата Азая Гульева, мы стали свидетелями борьбы господина президента не только на военной арене, но и на политической площадке и в информационной войне. Азербайджанское государство и его лидер вели решительную борьбу, в которой одержали победу. Вторая Карабахская война также запомнилась сплоченностью и единством азербайджанского общества. Миллионы людей поддерживали армию не только на передовой, но и в тылу. Семьи шахидов, ветераны, волонтеры, медики, журналисты и представители различных профессий стали неотъемлемой частью всеобщей борьбы, каждый по-своему участвуя в ней. Итоги Отечественной войны открыли перед Азербайджаном новые горизонты и задачи. На освобожденных от оккупации территориях развернулись масштабные восстановительные и строительные работы. Сегодня здесь прокладываются дороги, линии электропередачи и связи, создаются новые населенные пункты и социальные объекты, реконструируются города и села. Одним из самых значимых процессов является великое возвращение. Возвращение в родные края людей, которые были разлучены с отчим домом десятилетия назад, стало одним из главных результатов новой реальности, созданной Отечественной войной. Сегодня в Карабахе и Восточном Зангезуре продолжается процесс восстановления жизни. На территориях, которые некогда были превращены в руины, создаются современные поселения и инфраструктура, открываются новые экономические возможности. Отечественная война вошла в историю Азербайджана не только как 44-дневное сражение. Она стала важным этапом, когда государство, армия и народ объединились ради достижения общей цели. Победа, одержанная осенью 2020 года, оказала значительное влияние на пути дальнейшего развития Азербайджана. Сегодня результаты триумфа можно наблюдать как в масштабных строительных работах на освобожденных территориях, так и в формировании новых политических и экономических реалий в регионе. Несмотря на годы, прошедшие с момента Отечественной войны, каждый из 44 дней оставил свой след в истории Азербайджана. Эта история продолжает жить благодаря памяти о шахидах, самоотверженности ветеранов, героизму азербайджанских солдат и новой жизни, которая зародилась на освобожденных землях. Вы слушали новости. До свидания. Всего вам доброго.

Вначале краткий анонс. 27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Группа сотрудников прокуратуры удостоена высших званий и медалей. Президент Ильхам Алиев подписал соответствующее распоряжение. Наши соотечественники в Европе с благодарностью почтили память шахидов. А сейчас более подробно. 27 сентября вечером президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Президент Турции отметил, что в связи с Днем памяти в Азербайджане с глубоким уважением чтит память шахидов. Глава нашего государства поблагодарил президента Турции за телефонный звонок. Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении высших специальных и высших воинских званий сотрудникам прокуратуры Азербайджанской Республики. Согласно распоряжению, высшее специальное звание государственного советника юстиции второго класса присвоено одному сотруднику, высшее специальное звание государственного советника юстиции третьего класса двум сотрудникам, высшее воинское звание генерал-майор юстиции одному сотруднику. Другим распоряжением главы государства 4 человека награждены медалью Тарятки, 18 медалью за отличие на службе в органах прокуратуры. Азербайджанские диаспорские организации, действующие в странах Европы, распространили заявление в связи с 27 сентября Днем памяти. Как сообщили в Государственном комитете по работе с диаспорой, в заявлениях, распространенных от имени действующих Дома Азербайджана в Эстонии, общественного объединения «Бирлик», команды FC Garabakh Tallinn, азербайджанской молодежной организации в Латвии, действующей в Германии Всемирного комитета бокса имени Гейдара Алиева, Альянса азербайджанцев в Германии, Общества Азербайджан Австрии, Европейско-Азербайджанского центра и Шведско-Азербайджанского союза с глубоким уважением почтена память военнослужащих и гражданских лиц, отдавших свою жизнь за территориальную целостность и суверенитет Азербайджана, пожелали участникам войны здоровья. Было отмечено, что историческая победа, завоеванная ценой крови шахидов,

0: инвалидов не только восстановила справедливость, но и является летописью героизма для будущих поколений и стала примером национального достоинства и гордости для азербайджанцев мира. В ходе совместных военных учений «Сила единства-2026» инженерные подразделения войск стран-участниц в условиях сложной оперативной обстановки выполнили задачи по инженерному обеспечению. Как сообщили в пресс-службе Министерства обороны, согласно плану, в целях обеспечения быстрого продвижения военной техники и личного состава были выполнены работы по наведению понтонных мостов через овраги и траншеи, проделыванию проходов в минных полях различными способами, а также другие инженерные задачи. При выполнении поставленных задач участники учений продемонстрировали высокий профессионализм. Второй Азербайджанский международный инвестиционный форум, прошедший в Баку, участие президента Ильхама Алиева в этом глобальном мероприятии и проведенные им встречи, мнения, высказанные на форуме, подписанные соглашения, инвестиционные документы, привлекли внимание мировых медиа. Об этом подробно написали СМИ Турции, России, Европы, Центральной Азии и других стран. Турецкий медиаресурс «Сондурак» сообщил, что в рамках второго Азербайджанского международного инвестиционного форума, прошедшего под патронажем президента Ильхама Алиева, было подписано 23 инвестиционных документа на сумму 10,8 миллиарда долларов. Участие Азербайджана в таких проектах, как «Средний коридор», повышает его экономический потенциал. Инвесторы выразили намерение инвестировать в Азербайджан. Сайт haberler.com отметил, что Азербайджан обладает большим транзитным потенциалом между Европой и Азией. Начались поездки членов Албано-Удинской христианской религиозной общины в монастырский комплекс Худавенг. Члены Албано-Удинской христианской религиозной общины, хранящей культурное и религиозное наследие Кавказской Албании, посетили расположенный на территории района историко-архитектурный памятник мирового значения монастырский комплекс Худавенг. Члены общины совершили в монастыре религиозные обряды, зажгли молитвенные свечи, вознесли молитвы за благополучие и мирную жизнь Азербайджана. Народа.
1: 24 часа с вами. Международное радио 85.

инвестиционный форум представляет собой не только инвестиционную выставку, но и важное пространство для демонстрации позиции Азербайджана в условиях меняющегося глобального экономического ландшафта. Основными темами инвестиционной повестки являются возобновляемые источники энергии, транспорт и логистика, цифровые технологии, искусственный интеллект, промышленность.

0: Вы упомянули Центральную Азию. С ноября прошлого года Азербайджан стал полноправным членом консультативного совета глав государств Центральной Азии. Это, по сути, беспрецедентное событие, ведь географически мы расположены на Кавказе, но с политической экономикой как восток-запад, так и юг-север. Для этого мы активно взаимодействуем с соседними странами. Вы упомянули Центральную Азию. С ноября прошлого года Азербайджан стал полноправным членом консультативного совета глав государств Центральной Азии. Это, по сути, беспрецедентное событие, ведь географически мы расположены на Кавказе, но с политической, экономической и транспортной точки зрения мы уже являемся частью большого центрально-азиатского региона. Таким образом, в условиях постоянно меняющейся глобальной экономики Азербайджан стремится использовать свое выгодное географическое положение, энергетический потенциал и тесные региональные связи для привлечения новых инвестиций. На следующем этапе развития ключевым показателем станет степень, в которой эти возможности будут реализованы в виде конкретных проектов, новых секторов производства и услуг, а также в долгосрочном экономическом росте. Это были все новости к этому часу. До свидания и всего вам доброго.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.

Шака Акони, Анхапан Збоса Шаджайн Руште, Сезонайнте, Юраток, Чартарапетакам, Вочиарумо, Вьефатоку Шадручне Дарсвум, Айден Ружин, Хампатасхан Збоса Шаджайн Такарус Васнаристе Смана, Хайтни Патмучан Тангарана, Ворарачи Марткани Бнакавари Смекнер, Карьери Снери Тангарана, Бужич Буйсери Тангарана, Мирмюсун Навабитун Тангарана, Евайла Дарумен, Базматив, Збоса Шаджикнери Айцелучан Вайреш. Айсурадр Бечайна Хага Илхам Аливи Хекаварачам, Шаймиля Канацвилин, Лайнацавал Заргасма Евшина Раканашхатанхнер. Хидралеви Химнадрами Комиссия Канацвац Виракану Аканашхатанхнер и Сето Бацвили, Мехмандаров Нария Раснатона. Нушенк Вурайса Малира Карусвили, Мехмандаров Нария Танихенер, Кайчнери Комисс, Таснут Юрор Дарум. Хамалира Нараруми, Мецбна Келишенк, Покрбна Келишенк, Антания Канмас Китьев, Шатарван. Инчпесайтни Хидралеви Химнадрами Виракану Аканахага Церими Масни Раканацвами Адрбеченим Шакуйтай Майракак Шушаем. Дранг Нарарумен, Мецадрбеченци Банасах Сефасарака Кангортич, Молапана Вагифи Тангаран Дамбаранайн Хамалири Вера Каруцума, Вагифи Кисандро Вера Каруцума, Аканавор Композитор Узейр Хаджи Бели Арзани Вера Каруцума Шушаем Евайлан. Айсаменьет Мектех, Хидралеви Химнадрами Комисс Раканацвас Вера Кану Аканашатахна Ицету, Шушаем Басфелин Сасагурса Канкентрон. Шенкум Мижаманакта Акаевацер Ага Кахраман Мирсия Боглуи Караван Сарае. Դուկլսեցի Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։